0: Вот так, так, нам привезли.
1: Будем эти птицы вместе в класс не сесть.
0: I think about the Curtis. I've just crossed from the YMCA on the nominee.